0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясенский, Галимова Резида. Ну, вообще, команда у меня такая, я ее считаю своей семьей. Я думаю, они точно так же считают меня своей семьей. Ну, то есть у нас очень дружный коллектив. Многие ребята у меня работают больше 2 лет. То есть достаточно такой сплоченный коллектив. Новеньких мы тоже принимаем активно.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Мы читаем ваши сообщения. Нам пишет Марина Волгушева из ресторана «Ростикс Амбар» в Самаре. Марина передает привет Алексею Маликову и всей команде. Удачи на работе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Личные новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Weekend FM. Звучит сочно.
1: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
2: Звучит сочно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Ну что, команда, четверг сегодня, это Чикен FM, всем привет. Да, до конца рабочей недели уже рукой подать, но знаешь, что опасное в четверг? Начать жить пятницей слишком рано, да. Поэтому сегодня собираемся вместе, спокойно заканчиваем свои дела и не забываем про самое главное – гостей и друг друга. Ну а мы не забыли про классный саундтрек вашей рабочей смены. Будьте рядом и оставайтесь с Чикен FM.

0: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова, Резида. Ну, во-первых, стабильная компания. Во-вторых, большой поток разных людей. Какие-то новые задачи каждый раз перед директором становятся. И еще мне импонирует, что здесь больше заботятся о людях, конечно же.

ходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: связи с командой.
1: Отправить сообщение в эфир Chicken FM легко и просто через наш портал chicken.fm. Это сделала Маша из ресторана «Ростикс Бирюза» в Лазаревском. Привет всем коллегам из Сочи. Также хочу поблагодарить ребят из своей команды, Андрея, Марину и Аню, за потрясающую работу во время аудита и помощь в подготовке к HR-визиту. Вы лучшие инструкторы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростик с Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, на связи Chicken FM, и самое время напомнить тебе про Rostix Dance Club с 20.00 до полуночи. Самая сочная музыка для тех, кто любит вечерний вайб. Это тот самый случай, когда рабочий день постепенно заканчивается, дела остаются позади, а настроение можно переключить на совершенно другую волну. И даже если сегодня ты еще на смене, кто сказал, что хороший плейлист мешает работать? Наоборот. Так что не пропусти Rostix Dance Club сегодня здесь на Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Я директор ресторана «Ростик» в Новоясневске, Галимова Резида. Да, все мне помогают. У нас дружный коллектив. Я могу обратиться к любому директору и к любому ТУ, и все обязательно помогут. Прям конкретно кого-то выделить не могу, потому что я могу действительно обратиться кому угодно, и мне помогут в любом вопросе. То есть настолько вот здесь вот сплоченная команда.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rostik's Korsten в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: стартовал конкурс лучших практик в ресторанах Rostix. В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронны.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана Ростикс Транспортная в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Вопрос, хотелось ли вам когда-нибудь поработать и попробовать себя в чем-то новом внутри компании? Не просто работать, а участвовать в проектах, придумывать что-то, проявляться, общаться с другими людьми и получать за это еще и полезный опыт. Если так, то обратите внимание на программу Ambassador Rostix. Здесь не важно, сколько тебе лет и сколько времени ты работаешь в компании, важнее желание развиваться, пробовать новое и делиться своей энергией. Участники выполняют задания, получают баллы, обменивают их на награды и могут проходить обучение творческим навыкам. Все подробности ищи на сайте Академии в разделе «Амбассадор». Так что приглашаем тебя в эту команду классных людей.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
0: «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно, ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: FM. На связи с командой.
1: Ростик Смурина в эфире на Чикен FM. Пишет нам Кристина. Кристина передает привет всем своим коллегам, всем, кто сейчас на смене. Продуктивного рабочего дня. И привет, Ксюша. Работай. Ребята, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Ассамблея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть интересная вещь. Человек может не вспомнить через неделю, сколько минут он ждал заказ, может не вспомнить точную формулировку, которую ему сказал сотрудник, но почти наверняка запомнит, как он себя при этом чувствовал. Помогли ли ему? Его услышали? С ним разговаривали хорошо? Почувствовал ли он внимание? Вот почему забота о гостях – это не какая-то отдельная задача. Она в каждом нашем действии. В интонации, в улыбке, во внимательности, в желании сделать чуть больше, чем от тебя просто требуется. И именно с таких деталей складывается тот самый сервис, который выбирает наш гость каждый раз, каждый день.

0: Команда. Большое сердце.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
0: Ростикс.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Бирюза на связи. Маша, всем привет. Маша благодарит крутого ТУ Пашу Попова за лучшие лет, проведенное в Ростикс Бирюза. Желаю быстрой адаптации и больше зеленых ростов. А еще привет Леночке Юрьевой. Спасибо за комфортную работу в твоем маркете.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения. Пишите chicken.fm. Нам пишет Артем Ларин, Ростикс, Площадь Победы в Калуге. Артем передает привет самому любимому менеджеру Саше Митькиной. Люблю тебя от Артема. Друзья, признавайтесь в любви, признавайте друг друга обязательно. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться. Улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Забота о гостях.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Ну, у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Rostix. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте Академии/Амбассадор.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, где-то кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. То есть настолько теплые отношения в команде,

Новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: прикол.
1: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
2: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Chicken FM, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.

0: любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы, то, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM с

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

твоя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель Гаджега Лариса Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Твой альфа, между нами космический бартер, и ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Ну что, команда, четверг сегодня, это Чикен FM, всем привет. Да, до конца рабочей недели уже рукой подать. Но знаешь, что опасное в четверг? Начать жить пятницей слишком рано, да. Поэтому сегодня собираемся вместе, спокойно заканчиваем свои дела и не забываем про самое главное – гостей и друг друга. Ну а мы не забыли про классный саундтрек вашей рабочей смены. Будьте рядом и оставайтесь с Чикен FM.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. У нас достижение.
2: Это «Имба». Chicken FM рулит. Turn it up, it's chicken time.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, на связи Chicken FM, и самое время напомнить тебе про Rostix Dance Club с 20.00 до полуночи. Самая сочная музыка для тех, кто любит вечерний вайб. Это тот самый случай, когда рабочий день постепенно заканчивается, дела остаются позади, а настроение можно переключить на совершенно другую волну. И даже если сегодня ты еще на смене, кто сказал, что хороший плейлист мешает работать? Наоборот. Так что не пропусти Rostix Dance Club сегодня здесь на Chicken FM.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены. Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. У нас в регионе реализовывается программа «Открывая горизонты. Твоя траектория». Есть у нас два постоянных волонтера, это я и еще одна девочка. Также есть приходящие волонтеры, и в прошлом году мы вообще в другом городе реализовывали эту программу, поэтому детей мы поддерживаем. В сентябре я хочу попробовать реализовать сама донорский день, пригласить ребят из нашего ресторана и из соседних городов. Посмотрим, может быть, наш человек 5-10 соберется.
2: Я
3: Ростикс.
2: На полную.
3: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

Команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Вопрос, хотелось ли вам когда-нибудь поработать и попробовать себя в чем-то новом внутри компании? Не просто работать, а участвовать в проектах, придумывать что-то, проявляться, общаться с другими людьми и получать за это еще и полезный опыт. Если так, то обратите внимание на программу Ambassador Rostix. Здесь не важно, сколько тебе лет и сколько времени ты работаешь в компании, важнее желание развиваться, пробовать новое и делиться своей энергией. Участники выполняют задания, получают баллы, обменивают их на награды и могут проходить обучение творческим навыкам. Все подробности еще на сайте Академии в разделе «Амбассадор». Так что приглашаем тебя в эту команду классных людей.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас приходит один и тот же гость за 12 новых комбо всегда, детских. Всегда, когда у нас запускается новая комбо, всегда приходит один и тот же гость. И именно 12 штук он заказывает по 2 каждому ребенку.
2: Я в «Ростикс», всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик, Солнечный город в Санкт-Петербурге. Лиза передает привет команде Солнечных. Купон 50-50 уже ударил по нам. Но мы вместе, и все у нас будет супер. Люблю вас, дорогие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Chicken FM. Жарим бенгеры, как крылышки.
1: Это песня твоя, бессонница. То, что забыто, нам всегда сегодня вспомнится. И до утра от меня успокоишься. А на рассвете уснешь не с тем. Где ты?

твои сердца. Я тебя не верил сам, я обращаюсь к небесам. Я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль, мань, и в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина пустая.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал-мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть интересная вещь. Человек может не вспомнить через неделю, сколько минут он ждал заказ, может не вспомнить точную формулировку, которую ему сказал сотрудник, но почти наверняка запомнит, как он себя при этом чувствовал. Помогли ли ему? Его услышали? С ним разговаривали хорошо? Почувствовал ли он внимание? Вот почему забота о гостях – это не какая-то отдельная задача. Она в каждом нашем действии. В интонации, в улыбке, во внимательности, в желании сделать чуть больше, чем от тебя просто требуется. И именно с таких деталей складывается тот самый сервис, который выбирает наш гость каждый раз, каждый день. Vibe Rustics.

0: суперкоманда. Мой наставник.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Ростик Кострома. Ярлышову Варвару могу выделить тренера. Да все помогали по чуть-чуть, и все учили, всех, вот говорю уже опять, люблю, все хорошие, все всегда помогали.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Я в «Ростикс».
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться. Улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Ёлка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
2: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий пи.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Rostix. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте Академии/Амбассадор.
2: Музыка в стиле Rostix.

0: Команда «Большое сердце».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свободный год». Мы, получается, шарики постоянно, как говорится, да, выставляем, ну, когда они у нас есть наличие. Детям это очень нравится. Нравится то, что они их забирают. А также мы проводим мастер-классы. То есть это очень с другой еще тоже компании. То есть они заказывают игру, у нас проводят мастер-класс. И мы, соответственно, отдельно также проводим мастер-классы для детей.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Рекламные новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростикс, Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Я в Rostix. Зажигаю.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Чикен ФМ, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.
2: Чикен ФМ.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана «Ростикс Транспортная» в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите и вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Vibe в «Ростикс».

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. «Дай 5», если ты ценишь командную работу.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.
2: Настрой поднимаем здесь.

you.

0: Команда. Мой наставник.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростик» с Эстен, Ёлка и Шкарала. Работаю директором ресторана. На моем пути помогали мне мой бывший территориальный управляющий, это Хибгатуллин Алмаз, и нынешний территориальный управляющий, это Быков Константин. Также мне помогают на данный момент Гулевская Татьяна, это директор ресторана «Мадагаскар» Чебоксары и директор ресторана «Парк» Шкарала.
2: Я в «Ростик» славлю движ. Чикен ФМ.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Ростик Фурина в эфире на Chicken FM. Пишет нам Кристина. Кристина передает привет всем своим коллегам, всем, кто сейчас на смене. Продуктивного рабочего дня. И привет, Ксюша. Работай. Ребята, признавайте друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я Бростик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: В Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле, да, последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Калинский». Илья. Может, хостес выйти, помочь, заказать приложение, чтобы гость не ждал. Один раз был такой, что мы

0: Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Чекин ФМ. Команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Good vibes
1: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор.

0: Забота о гостях.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Good vibes only.
3: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Команда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва. В должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использование один. И каждый день пользуемся.

0: придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Good vibes
1: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Быть амбассадором «Ростикс» — это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Настоящий слэй-вайб.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: день. С 20.00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно!
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работа может быть еще круче, если рядом свои люди. Ростикс — это реально. Программа «Приведи друга» помогает собрать команду мечты. Приводи знакомых, они устраиваются, ты получаешь денежную премию. И плюс один человек, который понимает твои шутки на смене. Узнай все детали у директора или ТУ, а отправь ссылку другу. Работа в ростикс.ру.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекогнишн, естественно. Также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто...

прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Ивана Танкова из ресторана «Ростикс Лазурный». Иван передает привет всей своей смене и желает продуктивной работы. Пусть так и будет, ребята. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах Ростикс. В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам написать можно через портал chicken.fm. Это сделала Рита из ресторана «Ростик Саура» в Новосибирске. Рита передает привет самому любимому менеджеру Кольцова Кириллу Козыреву и любительнице цветов Галине Пахомовой из нашего ресторана «Аура» Новосибирск. Пусть дела у вас идут в гору, а смены идут продуктивно.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Идеальная смена – это когда все сошлось. Гость доволен, команда в потоке, и результат радует. И это не случайность, это мы так работаем каждый день. Поблагодарить того, кто сделал этот день лучше. Передай ему привет через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Василия Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Честно говоря, я сюда пришла 6 лет назад, чтобы просто поработать. Была моя подработка во время учебы. И мне очень нравится то, что это большая компания, большие возможности по развитию и, допустим, по работе в других ресторанах, в других городах. Много опыта можно набраться от общения с коллегами. Это большая компания, и можно развиваться здесь.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: Связи с командой.
1: На связи ресторан «Ростикс Матрица». Ребят передают привет всем своим коллегам и желают услышать какой-нибудь особенной музыки. Ребята, все легко и просто. Заказывайте любимые хиты в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемое?
1: А че касаемо? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо?

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь ресторан «Марь Ивановна» в Тольятти. Нам пишут Никита Козульков и Елена Челганова. Ребята передают привет всем сотрудникам. Желаем легкой смены, хорошего настроения, сил, здоровья и терпения. И специально пусть для вас сыграет зажигательный трек. О, в эфире Chicken FM много зажигательных треков. Следующий посвящен именно вам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: большой команды с большим сердцем.
1: Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила против...

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: эфире Chicken FM.
1: Хочешь услышать свой трек на Chicken FM? Легко. Заказ принят — это твой шанс включить музыку для всей команды. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп и оставляй голосовое «Привет» плюс название трека. Дальше просто слушай эфир, твой вайб точно появится на волне.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Мой нынешний территориально управляющий Быков Константин очень хороший человек, очень классно поддерживает нас, очень помогает в достижении результатов и в целом в развитии, очень много поддержки от него. Также мой директор Кучерова Викторий. Вот, это вообще лучший директор, с которым я работала. Вика может поддержать в абсолютно любой ситуации, при этом она никогда не теряет фокус результатов, которые мы должны достичь. Всегда на первом месте результаты, но и поддержка тоже есть.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это признание ресторану «Ростик» с Кольцова. И персонально Марии. Маша, ты классная. Продолжай в том же духе, у тебя все получится. Улыбок и хорошего настроения. Ребята, признавайте обязательно друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Monday.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана Rostik's Boom в Брянске. Анна благодарит ребят, Настю, Алису, Антона, Ирину, Никиту и еще одну Анну, которые вчера хорошо закрылись. И подбодрит сотрудников в утро. Ребята, вы лучшие. Берите пример от Сани, друзья. Признавайте обязательно друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Un qué?
1: Dame un
0: ta ta tu ta tu.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.